После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. Видный город.
1: Вторник, друзья мои, 1 сентября, тот самый день, когда даже кофе просыпается со словами «Так, все нужно выучить». С Днем Знаний, друзья, а вообще с чего начинается ваш сегодняшний учебный или рабочий марафон?
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем передачу. Солями шоу начинается, друзья. Всем еще раз хорошего дня. С первым днем осени, с Днем Знаний. Поздравляю я в эту самую минуту. Давай, заходи, смотри прямой видеоэфир в группе во ВКонтакте Солями шоу. Есть пост в моем канале Макс на это самое видео. Ну, естественно, слушай, пиши, как дела, как настроение, как просыпается в этот чудесный утренний вторничный день. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Кто сегодня в школу собирается, давайте тоже будем поздравлять ребят. Вчера вечером проводил праздник в одном из дворов, у меня их тут много, я каждый день по одному, по два таких праздничных мероприятий. Спрашиваю детей, у всех все к школе готово? Костюмы поглажены, портфели собраны, они на меня смотрят таким грустным взглядом и головой мотают. Ну вот, как-то так. Но сегодня, да, сейчас в этот самый момент надо и банты доглаживать, соответственно, и костюмы какие-то, чтобы собрано и четко пойти в школу. Ну что, ваши ощущения сегодняшнего дня, с удовольствием читаю. Начинаю с канала Макс. По традиции, Станислав, привет, доброе утро. Да, пишет Станислав, ура, наконец-то, 1 сентября, свобода дома от гамоты и бардака. Все, наконец-то, да, дети в школу отправились. Сейчас никто под ногами мешаться в дневное время не будет. Стас радуется этому самому событию. Ну вот, как-то так, да. Леонид, привет, всем добряка и бодряка желает в этот вторник. У нас осень еще не пришла, это у нас Приморско-Ахтарск, если что, друзья. Слишком долго ждали лета. Всех учащихся и причастных с 1 сентября меня поздравляет наш Леонид и с началом учебного года. Учиться, учиться, еще раз учиться, да. Сейчас 9 месяцев труда, а потом экзамены для 9 и 11 классов. Ну и, кстати, это тоже очень важный этап жизни, да, кто в 9 сегодня идет, до моих поздравлений, кто в 11. Ребята, ну, 9-м-то еще, знаете, 3 года трубите, но если до конца решите школьный год честно, но аттестат у вас в руках окажется уже, соответственно, в июле, если постараетесь. Не, в большинстве своем, мне кажется, народ старается, так чтобы уже без аттестата школу закончить со справкой. Вот я помню из моего времени, нам так угрожали. Бывает в том числе и родители. Сережа, привет! Зося и Анюте привет огромное. Анюту и Сергей поздравляет с началом учебного года, а также всех остальных ребят нашей необъятной страны, нашей России. На улице сегодня красота. Сережа, ну, плюс 3. Если на тебе пуховик в эту минуту, то да, красота. А так бы я сказал, что все-таки Дубай. Реально, ребята, в Перми очень холодно, и учитывая, что вот кто смотрит видеотрансляцию, на мне такая желтая такая толстовка, она флисовая, и сверху кожаная куртка была, и все равно, и я на машине, да. Я выхожу по дороге из дома на работу в живописное место с елочками, где записываю утреннее видеоприветствие, вот, собственно. Там было прохладно, да. Всем желает Сергей хорошего настроения. Ну чего, мы как бы по этому поводу, по поводу осени не расстраиваемся, мы знаем, что впереди холода, что впереди зима, и мы к этой зиме готовы. Вот абсолютно так. Так, Ксения Леонидовна, как мой сын сказал с утра по поводу Дня Знаний, вот и начинаются голодные игры. Вот, как-то так. Спасибо огромное. Привет тоже вашему сыну в эту самую минуту. Всем прекрасного вторничного утра от нашего Андрея. Степногорск плюс 8 в настоящую минуту. Облачка на небе кучевые. Смотрю я. Днем сегодня 13. Ожидается переменной облачности дождик в эту самую минуту. В Красновишерске Колотун. Оля, привет. Доброе утро. Всем хорошего дня. Ольга согревается кофе с утра пораньше и, видимо, желает затопить печку. 2 градуса, ребята. 2, ну вот еще немного, да, еще, я думаю, неделька другая. Мы уже будем фиксировать утренние заморозки, минусовые температуры. Облачно с прояснением, сегодня без осадков и до 13 градусов. Красновишерск тоже бодрого-бодрого утра. Оля поздравляет всех с Днем Знаний. Ученикам хочется пожелать успехов в учебе, пишет. Родителям терпения и спокойствия. Учителям хорошего настроения и креативных идей. Пусть этот год будет легким и плодотворным. Вот такие теплые, добрые поздравления всем в эту минуту с Днем Знаний. Да? Ну, говорят, вообще 1 сентября такая перезагрузка года. Поэтому надо перезагрузиться и двигаться вперед, друзья мои.
0: На зарядку!

шоу продолжается. Друзья, всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Лесь просыпается, 4 градуса, днем сегодня 17. Очень хорошо написано, дует легкий бриз. Перед выходом проверьте последнее обновление погоды. Легкий бриз качает арматуру, которая подвешена где-то на балконе наверху. Друзья, ваши приветы, поздравления, все с удовольствием читаю. Заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сулими Шоу. Еще раз всех с днем знаний. Как говорят мои знакомые репетиторы, учение свет, за свет надо платить.

0: продолжаем программу. Сурами шоу продолжается, друзья мои. Всех еще раз поздравляю я с Днем Знаний. Вообще, вот сколько бы тебе не было лет, мне кажется, август все равно ощущается как последние дни перешколы. И вот 1 сентября для нас все равно отзывается тем самым праздничным каким-то событием, да, наших чудесных школьных лет. Пишите привет, поздравления. Школьников поздравляйте, заходите. С удовольствием все читаю. Стена во ВКонтакте опять не работает. На работу идти не хочет. Ну вот, как-то так. Вчера весь день не работало. Сегодня с утра вроде все заработало, а сейчас вот опять 25. Поэтому пишите через Макс быстрее и удобнее. Так, друзья мои, давайте посмотрим, что там в новостях происходит в России.
1: Однажды в России.
0: Я обратил внимание, что у нас наш президент, находясь в данный момент, я так понимаю, в Бишкеке, но тем не менее начал поздравлять юных россиян со всевозможными праздниками. Первый раз я это заметил в День молодежи. Это было прям официальное обращение президента. И сейчас прям такое очень хорошее, доброе поздравление с 1 сентября. Президент России поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Видео обращение опубликовано на сайте Кремля, и они это делают. Они молодцы, они это делают фактически в полночь. Я уже успел посмотреть видео в формате это самое поздравление. Вообще, первое, что я сегодня увидел, это было поздравление Владимира Путина, да, который поздравил студентов, школьников, педагогов и родителей с Днем Знаний. И глава государства отметил, что начало учебного года — это особый праздник, наполненный вниманием, надеждой и радостью общения. Пожелал первоклассникам больших успехов, подчеркнул, что школа — это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий. А то не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем той страны, страны далекой. Путин выразил уверенность, что мечты школьников и студентов при должном трудолюбии обязательно сбудутся, друзья. Президент также указал, что задача взрослых — помочь ребятам стать достойными людьми, найти призвание и раскрыть способности, чтобы они могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современное знание, традиции и культуру. Вот. Я так понимаю, что это обращение сегодня будут показывать всем школьникам на школьных линейках, по крайней мере, опять-таки, опыт Дня молодежи перед выдачей аттестатов показывает, что эта история присутствует. И теперь это в таком хорошем, правильном порядке. Но, с другой стороны, мне кажется, что это, знаете, как новогоднее обращение. Послушать президента непосредственно на линейке. Праздничное создание такого настроения. Это как колокольчик, когда мальчик берет девочку-первоклассницу, мальчик-одиннадцатиклассник, соответственно. Это, между прочим, почетно и для первого, и для второго, да, И начинает такой круг подсчета, и этот первый звонок звучит, ну, в нашем случае, более 1,5 миллионов первоклассников сегодня идут в школу. Вообще, сегодня школьников у нас, друзья, 18 миллионов с небольшим. Как-то так.
1: В эпицентре

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим прямо сейчас. Еще раз всем желаю доброго утра, хорошего настроения, чтобы все было хорошо, здорово и прикольно. Владимир, привет. Васу привет в эту самую минуту отправляет. С 1 сентября поздравляет милую Машу, дочь Оксаны Боровиной. Желаю, что Маша в этом году познала много нового и были одни оценки на 5 с плюсом. Вот как-то так, да. Друзья мои, спасибо огромное за поздравления. Дядя Вась, привет, куда? Давно не слышно. Всем здоровья, добра и позитива желает в эту минуту. Спасибо огромное. И Первоуральск, привет. Сыночек шагнул на 4-й курс, видимо, а Анюточка, доченька, во 2-й класс пошла. Ура! Пишет мама Ольга. Спасибо огромное. Первоуральск, тоже вам доброго утра. Друзья, ну и давайте про школьный год. Чудесно, мы сегодня с вами пообщаемся и поговорим. Тема такая. Я первоклассник. Ну, вы же, наверное, помните те самые моменты, когда вы пошли в первый раз в первый класс. По крайней мере, на фотографии-то есть все равно какие-то моменты, запечатленные в этот самый день, да? И, друзья, вот на тему вас, первоклассников, и хотелось бы поговорить. Представьте, что у вас есть машина времени, и вы прямо сейчас можете отправить одну фразу себе, первокласснику. Вот что бы это было, да? Там, не бойся, бутерброд не упадет маслом вниз. Или там, главное, не теряй сменку. Ну, а заодно расскажите, какой школьный предмет в детстве вам казался самым бесполезным. И на основании этого мы с вами и продолжим наш вчерашний большой опрос, да, когда мы тут с Ольгой пришли к выводу, что математика, она как бы хоть и казалась скучным предметом, но она по факту в жизни все равно пригодилась. Итак, друзья, на минутку давайте вернемся в первый класс, чтобы вы сказали себе первоклашке и какой предмет в школе вам казался самым бесполезным. Пишите канал ВМАКС Эдуард Кузнецов, мой, найти очень просто, там, где каналы, там вот есть все новые каналы. Если же вот там, где канал, нажимаете, вбиваете Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, с удовольствием читаю все ваши комментарии и в видеоформате, там записываю вам короткие рилсы по поводу наших сегодняшних обсуждений.
0: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: продолжаем программу. С вами шоу продолжается, друзья. Всем желаю я хорошего пробуждения. Еще раз поздравляю с Днем Знаний, с 1 сентября. Я поздравляю слушателей, поздравляю Подмосковье на связи. Сережа, привет. Кудинова, Чудинова. О погоде плюс 10, днем плюс 15. Кстати, говорят, в Подмосковье, да, вот эти самые, эта самая неделька будет еще теплой. После этого придут эти самые дожди, да, друзья мои. И потом в конце уже месяца в Подмосковье тоже ожидают такую теплую погоду. Я надеюсь, что в Пермском крае будет как-то так же. Хочется, чтобы сентябрь у нас... Хотя говорят, что он будет соответствовать климатическим нормам, зная я эти самые сентябрьские климатические нормы, да? Они как-то вот потеплее бы хотелось. Добрянка на связи, Настя, привет, доброе утро, привет огромный, да, Добрянка просыпается тоже. Многие в школу отправляются. Стас пишет, мама сегодня поведет двоих, дочь первоклашку и сына третьеклашку, а я одного сына четвероклашку, потому что с четвертого класса школа в соседнем от нас поселке, блин. Так хотя бы сделали попозже бы чутка, но нет же, в одно время, блин, пишет Стас, вот, как-то, ну, вообще школьный процесс, он ведь завязан на том, чтобы одинаково все-таки все это начиналось, эти самые уроки, да, и там поговорить о том, что кто-то ко второму, кто-то к первому, наверное, не получится. Так, друзья мои, продолжаем читать ваши новости. Ольга тут пишет, вчера выиграла конкурс, надо, думаю, что ехать. Конкурс был ко дню знаний от обновленного перевернутого дома великана из Перми. Простые три условия розыгрыша. Я так понимаю, что надо ехать в перевернутый дом. Я знаю, где этот самый дом находится, но ни разу в этом доме не был. Хотя я рядом с этим домом пару утренних приветствий в Максе, между прочим, записал этим летом, по-моему, в июне или в июле. Останавливался как раз. Он у меня по дороге. Вот я мимо него тут проезжаю три раза на дню, четыре. Просто, да, друзья. Итак, ну что, мы сегодня с вами еще и обсуждаем вопросы себя, первоклассник.
1: Соль-опрос.
0: Давайте, предлагаю я вас на минутку вернуться в первый класс, чтобы вы себе сказали сейчас первоклашке, ну там, держи рюкзак крепче, все только начинается, вот это все, да. Еще мне интересно, какой предмет тогда, да и сейчас казался вам совершенно лишним. Но лично мне, если мы от вчерашней математики отступаем куда-то в сторону, но в эту же самую, лично мне геометрия казалась тайным шифром, и тогда и сейчас она, мне кажется. И не только я думаю, что мне. Но в какой-то момент я начал даже понимать там тригонометрию как таковую. Но сейчас вот тоже я как бы вот не вспомню эту самую минуту. В общем, друзья, у нас такое время ностальгии. Что бы вы сказали себе первоклашки сегодня, заходите, пишите, какой предмет в школе казался вам совершенно бесполезным. Также пишите.

0: продолжаем программу. Сурми Шоу продолжается, друзья. Мы сейчас на тему дня про первоклассника. Алексей, привет. Кунгур, доброе утро. Что бы ты сказал себе первокласснику? Алексей пишет, я бы сказал, что после пятого класса он не бросал учиться, иначе отупеет. И чтобы компьютер он сам выбрал, скажу какой, но не залипал в нем. Я бы еще много чего рассказал бы ему себе. Вот так. Вот у Алексея такая мысль по этому поводу. Так, друзья, заходите, пишите, пока гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня, на 1 сентября. Давайте посмотрим, что тут звезды нам всем желают. Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент. Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт. Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями. Львы, сегодня возможно все и даже больше. Девы, не протягивайте руку помощи, если вас об этом не просят. Весы, некоторые отступления от привычки режима будут сегодня даже очень полезны. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то начинайте делать это сегодня. Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется. Козероги, неудачная попытка, это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите. Это был гороскоп на 1 сентября.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, лайфхаки, и продолжаю я рассказывать про базовое правило, как выяснять отношения в паре и ничего при этом не потерять, не поссориться. Знаете, если устал ругаться с женой, просто начни раздеваться, у нее автоматически

0: мнение, просто спросите, что партнер имел в виду, когда что-то говорил или что-то делал. И в данном случае надо понимать, что все мы люди разные, даже если вы много лет живете вместе, не факт, что вы думаете в этот момент одинаково по одному какому-то конкретному случаю или ситуации. Поэтому в данный момент, конечно, спросите, не пытайтесь угадать, а просто спросите, да, что партнер имел в виду, когда что-то говорил или делал.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 1 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 13-15 градусов. Вечером до 7-9 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: мне сказала, что я грубый. Ты указала мне на дверь. И для...
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Госдуме выступили за ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников и усиление их правовой защиты. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по охране здоровья. Там отметили, что врачам и фельдшерам необходимо создать более безопасные условия труда и обеспечить им четкое взаимодействие с правоохранительными органами в ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью. За 6 месяцев сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили на соблюдение санитарных норм 573 предприятия общественного питания. 418 заведений работали с нарушениями. По результатам проверок приостановлена деятельность 35 кафе и столовых, были составлены протоколы об административных правонарушениях. Среди наиболее часто встречающихся нарушений – неисправные сети водоснабжения, приемы использования сырья без маркировки и документов, несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов. В Куйдинском округе открыли памятник «Журавли», посвященный землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие и жители округа. Монумент появился по инициативе местных жителей и стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. На церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В матче пятого тура чемпионата второй лиги в группе «Серебро» пермский «Амкар» на своем поле принимал лидера турнира питерский «Зенит-2». Матч получился боевым. Хозяева первыми открыли счет. Отличился Максим Новиков. Гости быстро отыгрались. После перерыва Даниил Усов вновь вывел «Амкар» вперед, но «Зенит-2» вернул равенство на табло. Итог поединка 2-2. После пяти туров питерская команда сохранила лидерство в группе. «Амкар» занимает второе место и отстает на одно очко. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камне в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу, второй час программы, друзья, вторник, 1 сентября, всех с Днем Знаний, поздравляю, день, когда мозг вспоминает, что умеет запоминать, ну и мы с вами сегодня в этом самом ритме и режиме отправляем наших школьников в школу, я знаю, что первоклассники у наших слушателей есть, и они с удовольствием это делают, поздравляют в прямом эфире Сольми Шоу своих, кто куда сегодня, давайте, делитесь.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Сольми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем передачу. Сольми Шоу продолжается. Еще раз всем хорошего пробуждения, ярких эмоций желаю. Я Эдуард Кузнецов в соленой студии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши там в видео формате пара рилсов по поводу темы дня. Мы сегодня разговариваем на тему, чтобы вы сейчас сказали себе, первокласснику, да, ну там, учите таблицу умножения, а то разбудит среди ночи, а вам сказать нечего, например. Вот в этом стиле. Ну и какой школьный предмет в детстве казался вам совершенно бесполезным и сейчас пригодился? Почитаю обязательно через 7 минут из ВКонтакте почитаю группу утреннего шоу ВК Сольми Шоу называется, и, соответственно, из канала Макс, и там есть ваши ответы, поэтому давайте, не стесняйтесь. Также с удовольствием читаю все ваши приветы, поздравлялки, всевозможные планы на день сегодняшний, кто в школу собирается к детям на линейку, кто сам ребенок и в школу собирается в эту минуту. Написать несложно, между прочим, тем более, что у всех школьников есть Макс, я знаю, и они им пользуются, поэтому еще раз, мой канал Эдуард Кузнецов, заходите, и там можно приветы передавать. Попробовать это сделать, я обязательно прочитаю. Так, друзья, читаю также группу официального утреннего шоу, радио Соль ФМ, группу официальную, да, оттуда тоже ваше сообщение, сейчас вот кнопочку нажму. Пока обновляется, через 5-7 минут почитаю, соответственно. Новости!
1: Однажды в России.
0: Ну, в прошлом часе я уже рассказал по поводу того, что президент поздравил всех школьников и родителей, соответственно, с началом нового учебного года. А теперь вот давайте советы по долгому сохранению букетов. Это для учителей, которые, несмотря на то, что букетов сейчас становится меньше, нежели там лет 5-7 назад это было, и этому есть объективные причины, и я абсолютно с ними согласен, что лучше передать эти деньги в нуждающимся, да, там, в детский дом на подарки, один букет от класса купить. Ну, такой тренд, в общем, в России существует, тем не менее. 1 сентября — это не только День знаний, но и день настоящего цветочного бума. Кстати, букет из гладиолусов я сегодня московские цены с утра мониторил. 3000 рублей. Букет из гладиолусов! То, что вот на грядке в огороде растет, друзья. Троечка. При этом всем ученикам, родителям, учителям важно сохранить цветы как можно дольше. Чтобы сохранить цветы как можно дольше, надо цветы не срезать. Хочется воскликнуть в эту самую минуту. Вот вам, пожалуйста, особые советы по сохранению самых капризных жителей букетов роз от сотрудника кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха Никиты Фаустова. По словам специалиста, чтобы срезанные с куста розы дольше радовали нас своей свежестью. Это, в общем, относится не только к, на самом деле, подаркам на 1 сентября, но и, в принципе, когда ты даришь девушкам цветы, там, дарите женщинам цветы, вот надо, чтобы твой букет стоял как можно дольше, понимаете, да? Правило первое гласит, что цветы требуют регулярной подрезки стебля. При этом важно во избежание образования пузырьков воздуха в них, чтобы стебли находились в воде. Мы про это знаем. Второе важное условие. Цветы следует подрезать не ножницами, а острым ножом. Так ткани стебля не будут сминаться, а значит подпитка этого самого цветка, который стоит в вазе, она будет более эффективной. Третье правило ухода за розами касается обрезки шипов и нижних листьев, которые при погружении в воду могут начинать гнить, и делают это достаточно быстро, и создают в вазе благоприятную среду для вредных микроорганизмов, плюс ко всему. Если роза начинает склонять свои головы раньше времени, друзья, есть способ оживить их при помощи экстренной бани путем погружения 2-3 сантиметров стебля на 20-40 секунд в горячую, отмечаю я, около 50 градусов воду. По словам Никиты Фаустова, это может пробить закупорившиеся сосуды цветов, при этом надо следить, чтобы нежные лепестки были прикрыты от горячего пара. И напоследок экстренный коктейль, когда роза уже совсем загибается, вам ее в школу нести, учителю вручать. На 1 литр воды добавить по одной столовой ложке сахара и лимонной кислоты или уксуса. И вот в этот самый, в эту самую воду поставить букет. Имейте в виду, что роза, хочешь не хочешь, оживет. И посмотрит на вас своими грустными глазами. Лепестками.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: Соль опрос.
1: Ну что, друзья, мы сегодня по поводу себя первоклассников общаемся с вами и разговариваем. Что вы пожелаете себе первокласснику? Так звучит вопрос. Ну просто закройте глаза, представьте себя с огромным букетом цветов, да? Девушки с бантиками представили себя. Что бы вы сейчас крикнули себе первоклашке? Там, не роняй цветы, там, ты круче всех. А заодно поделитесь, какой школьный предмет казался вам в детстве, ну, совсем ненужным. У кого-то там это химия, например, была, там он... Говорил, мне не хочется взрывать пробирки, я хочу играть, как-то так, да. Так, Лена, доброе утро. Всем пожелал бы себе стараться учиться, Лена. Закончить хорошее высшее образование, потому что все пригодится. Вот такое пожелание себе первоклашки на тот самый момент. Вот старательно подходить к учебе. Потому что сейчас нынешним первоклашкам это тоже надо внимать, хотя каждый, мне кажется, сегодня не по разу это скажет. Оля пишет, если честно, то начальную школу я вообще не помню. Было это давно. Было это недавно, было это давно, да. Хорошо помню, что 4 класса у нас не было, и с 3 сразу в 5. А себе первоклассница, я бы сказала, читай книги. А самый бесполезный предмет — химия, пишет Ольга. Я ее вообще не понимала. Ох уж эти, хочется сказать, циклы пентантергидрофенантрена, да? Не, ну эта тема в институте проходит. В старшей школе только чуть-чуть касаются циклы пентантергидрофенантрена. У Сережи ОБЖ бесполезный предмет был. Трактороведенье. И самое скучное, что называется. У меня вот не было трактороведения. Может, к счастью, подумал я. И биология Сережа считал как бы таким очень скучным предметом. Но, опять-таки, все зависит от учителя, да. Одно дело лук через микроскоп рассматривать, на вот эти вот большие кольца там смотреть, да, или червя какого, да, в разрезе, как это было на этих самых вещах. Другой, с другой стороны, высшая биология, там, где вот эти биогеоценозы разбираются, вся вот эта скучная тема. Это уже в 10-11 классе, соответственно. Так, друзья, заходите, пишите, я еще раз с удовольствием почитаю, что бы вы сейчас сказали себе первокласснику, какой школьный предмет в детстве казался вам совершенно бесполезным.

0: «Наука и техника».
1: Продолжаем в рубрике «Наука и техника». Я рассказываю, друзья, как искусственный интеллект оценивает заемщиков, покупателей. И в августе рассказывал про то, как нас видит интеллектуальный вот этот искусственный интеллект в банке, в магазине. Да, мы с вами на прошлой неделе про автосалон говорили, как Ишечка подбирает комплектацию под кошелек. Давайте поговорим про то, как нас видит искусственный интеллект агентства недвижимости. Каков здесь тонкий расчет математический вместо мечты? Потому что, похоже, трансформация произошла и на рынке недвижимости. Интеллектуальные боты крупных агентств и девелоперов научились самостоятельно рассчитывать сложные ипотечные программы. Клиенту больше не приходится ждать часами, пока брокер сделает запросы в разные банки. Нейросеть мгновенно оценивает первоначальный взнос, текущий доход и соотносит их с требованием сотен партнерских программ. Примечательно, что люди с абсолютно одинаковой зарплатой могут получить совершенно разные условия. Итак, как искусственный интеллект агентства недвижимости видит ипотечника? Первое. Кредитная история и надежность заемщика. Первое, что они оценивают. Трудовой стаж путем сравнения непрерывного периода работы на последнем месте. Скрытые обязательства в виде недокументированных финансовых рисков и сторонних долгов. Ну, вот так вот. Вот так все видят с разных сторон искусственный интеллект. Пример. Дмитрий и Антон работают в одном отделе. Оба получают зарплату в 150 тысяч рублей и даже присмотрели квартиры в одном ЖК. Первому одобряют ипотеку под 18, а второму под 19,5%. Дело в том, что у Антона в кармане лежит кредитка на 500 тысяч рублей. Мужчина ей не пользуется, но алгоритм видит в этом риск. За несколько секунд умная система перебрала десятки скрытых параметров от истории платежей до текущей долговой нагрузки заемщика. Ну а менеджеру банка осталось лишь озвучить готовое решение. Вот вам, друзья мои, еще одна история с искусственным интеллектом, как он рассчитывает ипотеку и предлагает вам варианты при выборе недвижимости.
0: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. С вами шоу продолжается. Друзья мои, всем еще раз хорошего пробуждения, ярких эмоций. Эдуард Кузнецов в соленой студии. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Там можно смотреть прямую видеотрансляцию из студии, соответственно. Всем желаю хорошего пробуждения, ярких эмоций. Как начинается осень, друзья? С чего начинается сегодняшнее 1 сентября, День знаний? Заходите, пишите, с удовольствием все читаю. Ну и поиграем. Сегодня у нас игра именно под прикрытием. И 200 рублей в розыгрыше. Играть будем в официальной группе радиостанции Радио Соль FM. Сообщение оттуда я тоже читаю, поэтому заходите, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, да. Также продолжаем разговор на тему, чтобы вы сейчас сказали себе первокласснику, какой школьный предмет в детстве вам казался совершенно бесполезным. Совершенно, да. Ну, а я приглашаю в США лицезреть самого толстого сурка.
0: Мод дня.
1: Выборы случаются в разных форматах. Кто-то выбирает себе президентов-губернаторов, а в США выбрали самого толстого сурка, друзья. Да. Об этом сообщает Rocky Mountain Biologist Laboratory в соцсетях. Исследователи решили присвоить многодетному сурку по кличке Восход, ну это в переводе на русский язык, звание самого-самого толстого. Грызун оказался настолько толстым, что обошел семерых конкурентов. Восход проживает в Колорадо. Отмечается, что за последние 5 лет он стал отцом многочисленного потомства. Ну вот, видимо, на нервах, что называется, Восхода и понесло, да. Сурку нравится наблюдать за своими играющими детенышами. По словам ученых, после зимней спячки он первым делом отправляется на поиск самок. То есть он еще не только толстый, но и плодовитый, друзья мои. После этого садится так в развалочку, выпячивая живот и лапы. Ну, как это происходит, я думаю, мы можем наблюдать на котах больших, сытых и толстых. Я думаю, что сурки мало чем отличаются. И наблюдают, как его детеныши играют. Такой папочка. Вообще, в Колорадо исследователи наблюдают за отдельными сурками с 1962 года. Они изучают поведение, способы коммуникации, адаптацию этих грызунов к изменению окружающей среды. И помимо недели толстых сурков, в Колорадо проводится конкурс «Неделя толстых медведей». Слушайте, а неделя толстых людей, а? Хочется ведь и на это тоже посмотреть. Ну вот, как-то так, друзья. Бывает, что сурков измеряют в талии.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Прикрытием.
1: Ну что, друзья мои, время поиграть в детективы. Сейчас у нас с вами будет музыкальный челлендж. Я включу кусочек песни. В тексте специально спрячу одно имя. Вот ваша задача — это самое имя и вытащить. Кто первым напишет в группе Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции «Правильный вариант» под постом с правилами, тот и герой эфира. Сейчас расскажу, как найти этот самый пост. Ну, для тех, кто, может, первый раз, 1 сентября, первый раз бывает первый класс, первый раз бывает в игре, поучаствовать, чтобы 200 рублей себе забрать на телефон или на карту. Ну или оставить эти самые деньги в банке со словами: да я не ради денег, я ради участия, я ради задора, адреналина, игры, азарта, в конце концов. Друзья, заходите в группу Радио Соль ФМ, сверху у вас должно быть написано Радио Соль ФМ в ритме города, вот это наша заставка. Далее пролистываете чуть ниже, пропускаете прямую видеотрансляцию из студии. Ну, можете, кстати, заглянуть, я тут помашу вам рукой в эту самую минуту. Ну а далее видите картинку, где один человек отличается от толпы. И вот в этом самом месте вы и должны написать свой вариант ответа. Какое имя в песне нашей пропущено, да? Кто быстрее вернет пропажу обратно в песню, тот и молодец, тот и победил. Если все готовы, внимание на экран, песня звучит прямо сейчас, да.

0: Так, друзья мои, ну что, давайте будем подводить итоги сегодняшней нашей темы. О, это рок-опера, пишет Сергей в эту самую минуту. Так, и у нас есть... Здравствуйте. Василий пишет, здравствуйте. Прошлый четверг никто не выигрывал. Я проверю, Василий, если никто не выигрывал, зачтем, что называется. Так, ну и давайте поздравим Андрея, который забирает в конверт пока еще 200 рублей. Далее поглядим, да? И который абсолютно четко и точно помнит, что в этой орок-опере имя этой девушки Эсмеральда. И поется это все вот именно так. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Полночный тара-тара-тара-тара. Ну, дальше я уже не помню. Песенка-то, ну как, старая, не старая, это начало нулевых все-таки. С начала нулевых тоже уже 26 лет прошло, скоро 27, соответственно. Мои поздравления Андрею, и 200 рублей прямо сейчас оказывается в его конверте. Вот здесь вот, да. Друзья мои, спасибо большое. Всем спасибо за игру. Мы переходим к музыке.
1: Ты на любимой волне.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаю рассказывать, друзья, базовые правила, как выяснять отношения в паре и ничем при этом не рисковать. Сегодня уже про мотивы партнера поговорили, что не стоит пытаться их угадывать. А еще, вот это очень хороший совет, мне очень нравится. Решение, которое можно найти вместе. Решение — это не всегда компромисс, потому что компромисс — это когда оба подвинулись в своих желаниях и остались не до конца довольными. Обсуждайте с партнером варианты. Возможно, в этот раз один уступит, согласившись с аргументами другого, а в следующий раз вы разрешите ситуацию иначе, да? Ну, а между шубой и отпуском можно в этом году выбрать шубу, в следующем отпуск. Но я вот так вот рассуждаю. Или вы сейчас придумаете выход, до которого поодиночке не додумались, а вот сейчас в моменте своего обсуждения, когда вы делитесь своими доводами, сомнениями, предложениями, вы придете к тому, что вас вновь помирит, и вы вместе примите какое-то одно и с вашей точки совместное зрение правильное решение. В отношениях, особенно долгих, вам может казаться, что партнер знает все то же, что и вы, и умеет читать ваши мысли, но вот эксперты говорят, что это не так. Хотя иной раз, знаете, с возрастом начинаешь понимать, что мыслите вы все-таки в одном направлении с вашей второй половинкой. Так, друзья, вот такая вот история, и мы сегодня еще продолжим эту тему, но уже через час, когда будем завершать эту самую программу. С удовольствием читаю все ваши приветы, поздравления. Давайте заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК «Солями шоу» называется, да? Группа «Радио Соль ФМ» тоже для сообщений ваших открыто. Заходите. И у нас рубрика «Анекдотер», как обычно, по вторникам. Готовьте свои шуточки. С удовольствием всеми слушателями в третьей части программы будем слушать. Из Людиного привет прилетел в настоящую минуту от Татьяны. Татьяна желает

0: 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
1: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
2: Реклама на Соль-ФМ.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае обновят автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах. Сейчас в Прикамье действует 142 межмуниципальных автобусных маршрута, которые обслуживают 27 перевозчиков. В прошлом году на всех маршрутах завершили переход на регулируемые тарифы и обеспечили возможность безналичной оплаты проезда. По условиям государственных контрактов автобусы должны быть оборудованы маршрутными указателями, медиапанелями и бегущей строкой, камерами видеонаблюдения, системами аудиоинформирования, кондиционирования и геопозиционирования. В прошлом году началась контрактация перевозчиков на следующий пятилетний период. С 1 января этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Еще 307 единиц транспорта планируют вывести на линии с 1 июня 2027 года. Всего будет обновлено 368 автобусов. Кроме того, в регионе планируют запустить два новых маршрута – Пермь-Юрла и Пермь-Орда. В Чернушке на 75% завершено благоустройство сквера «Черная жемчужина». Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. На территории появятся спортивные и игровые площадки, выходы к воде и смотровые зоны, сцена и фонтан. Также предусмотрена система очистки воды, которая поможет поддерживать состояние городского пруда. Одним из центральных элементов пространства станет цветовой арт-объект «Черная жемчужина». В этом году работы на территориях победителей всероссийского конкурса также продолжаются в Соликамске, Краснокамске, Кудымкаре, Красновишерске и Усолье. Здесь реализуются проекты «Сила соли сквозь столетия», «Парк звездный», «Из юр от мифа к реальности», «Парк бумажников» и «Добро пожаловать в Усолье Строгановское». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. Прямо сейчас. Самый утренний и

0: С вами Шоу, всем еще раз доброго утра, друзья. Сегодня не просто вторник, сегодня день знаний. И такие пожелания от меня, чтобы рюкзак был легким, а знания мощными всем ребятам. Ну и в общем, всем-всем-всем, пусть этот учебный год будет не про опять домашку, а про вау, я это понял.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Ну, еще несколько воспоминаний по поводу темы дня сегодняшней. Я тут спросил, чтобы вы сейчас сказали себе первокласснику, какой школьный предмет в детстве казался вам совершенно бесполезным. Алексей, привет, пишет, учился с 1 по 3 класс в начальной школе, был очень дружный класс. Потом, к сожалению, нас всех разбросало по разным школам и классам. Перескочили, 4 класс, со мной в 5 класс перешел лишь один парень. Затем 6-7 класс тоже был хороший, но опять расформировали нас. Многие друзья убрали, ушли в другой класс, вообще считаю, школьное время бесполезной траты времени. Но есть много чего хорошего. Вспомнить школьные друзья и первая любовь. Первая любовь в школе. О, да, кстати, она ведь иногда случается именно в этот период. Ну и нынешним школьникам, пишет Алексей с интернетом и чатом GPT, конечно, стало легче учиться. Но много и минусов в этом во всем. Много и минусов, потому что мы теперь свои знания доверяем искусственному интеллекту. И у себя в коробке-то ничего особо не оставляем. Я на это обращаю внимание, что, конечно, сейчас задай любой вопрос, и тебе сразу же найдется ответ в интернете, особенно если есть умная колонка. Но, с другой стороны, я вот смотрю, как у меня дочь, она у меня сегодня пошла на второй курс уже медицинского университета, как она порой пытается решить задачи, и когда чего-то непонятно, тут же начинает умная колонка это рассказывать и объяснять. Это удобно. Не надо рыться в литературе. То есть, если раньше надо было идти в библиотеку, я помню, что сидеть там, брать книги, что-то там выискивать, какой-то материал, который тебе там нужен, то сейчас это вот по щелчку пальца, точнее, клику этой самой Алисы, которая тут же включается и тут же дает тебе какую-то информацию. Ну, у кого Алиса, у кого Маруся, да, у кого там Салют, есть еще такая тема. В общем, друзья, пишите, все с удовольствием читаю. Еще раз всех школьников, всех родителей поздравляю с сегодняшним праздником, с Днем Знаний. Перемен! Мы ждем перемен, хочется воскликнуть.
1: Однажды в России.
0: Но у нас с сегодняшнего дня разрешена продажа на АЗС топлива пониженного экологического класса, друзья мои. Правительство России, я напоминаю, что мы летом про это говорили, но сейчас уже принято решение разрешить временную продажу на автозаправочных станциях автомобильного бензина и дизельного топлива пониженных экологических классов на общих рыночных условиях, то есть Евро-2, Евро-3, Евро-4. Данное решение вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 30 июня 2027 года. Я обращу ваше внимание, что дай бог хоть такой, да, хочется сказать, видя по пустые заправки, я так понимаю, что может быть не сегодня, но завтра мне предстоит эта самая тема опять или в очереди стоять, или где-то искать бензин по повышенной стоимости, но я надеюсь, что вот эта самая тема, она хоть в каком-то варианте рынок у нас уйдет от дефицита, к ноябрю хотя бы, да. Ну вот, да, Минэнерго пояснили, что эта мера носит временный характер и призвано провести правила розничной реализации в соответствии с ранее принятыми нормами, которые разрешают такое топливо в обращение выставить. Но я напоминаю, что информация про это должна быть на автозаправочных станциях, и при покупке вы можете поинтересоваться и взять сертификат, в каком формате это самое топливо выпущено. Далее, друзья мои, цифровой рубль сегодняшнего дня пришел в Россию и теперь доступен нам с вами для покупок и переводов. И мы можем обычные наши рубли, я не знаю, я курс еще не смотрел, поменять на рубли цифровые и обратно. С 1 сентября россияне могут открывать кошельки в цифровых рублях, совершать переводы, расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль стал дополнением к наличной и безналичной формам национальной валюты. Ну и обращаю внимание на то, что цифровой рубль не отменяет и не заменяет привычные деньги. Операции с ними бесплатными будут для граждан и с минимальными комиссиями для бизнеса, кто желает уйти в цифровые рубли. Кошелек размещается на платформе Банка России. Каждый россиянин сможет открыть только один такой кошелек, доступ к которому можно получить через приложение приложение любого крупного банка. Ну и открыть цифровой кошелек с сегодняшнего дня можно в 12 крупнейших российских банках, которые также входят в список Центробанка, как системно значимые банки. По заявлению властей, использование цифрового рубля полностью добровольное. Если хотите, можете сегодня расплачиваться цифровым рублем. А давайте я буду с цифрового кошелька на цифровые деньги в играх переводить. А? Интересно же, как это работает. Не, я сегодня обязательно полезу, посмотрю, разберусь, что это такое, с чем это едят. Напомню, что цифровой рубль выступает как дополнительное средство для переводов и платежей. Вот еще одна новиночка с 1 сентября. А у нас шуточки начинаются, рубрика анекдотера в группе утреннего шоу с Олей Мишоу в группе Радио Соль ФМ. Уже этот пост вышел, сейчас он выйдет и в канале Макс Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите, будем смеяться вместе.

0: Анекдотер.
1: Во вторник обычно в этом часе мы с вами, друзья, шутим. Заходите в группу «Утреннего шоу» с Олей Мишовой, заходите в мой канал «Макс». И там есть это самое сообщение. Канал «Макс» называется «Эдуард Кузнецов». Да, подписывайтесь. Ну и с удовольствием читаю все, что вы в данном случае пишете с точки зрения шуток. Но перед этим давайте тройка моих, которые мне на этой неделе запомнились, понравились. Прямо сейчас я с них начну. Ну, сегодня все такие школьные. С 1 сентября, знаете ли, с 1 сентября смотрите во всех школах страны супер-блокбастер «Садись» и продолжение «Садись 2». Сейчас, у каждого, наверное, было. Я помню из последнего институтские годы чудесно, когда я сам поднял руку и вышел рассказывать про круги кровообращения, про два круга кровообращения на физиологии, и, соответственно, запутался в том, в каком формате по венам возвращается кровь, в насыщенном или нет. И вот садитесь два, придете на отработку, да, как-то так. Дальше, жена моя, друзья, жена мужу. Дорогой, завтра 1 сентября, ребенок идет в первый класс, подготовь его к школе. Хорошо, дорогая. Олег, скажи клей. Олег такой: клей. Выпей баночку соплей. Подготовка к школе. Ну, это вообще детсадовская, конечно, тема. И вот это, ну, номер один сегодня просто. Сонечка очень хотела на 1 сентября звонить в колокольчик, но ее не взяли. То ли потому, что толстенькая, то ли потому, что ей 42 годика.

0: Смотрим, что продолжается, друзья. Кудымкарский район на связи. Андрей, привет, доброе утро. Всех школьников поздравляю с 1 сентября, с Днем Знаний. Пусть новый школьный сезон сложится успешно. Но я вот только поддерживаю в этих начинаниях Андрея, в этих пожеланиях. Спасибо огромное и Кудымкарскому району, и всем школьникам Пермского края, всем школьникам Калужской, Брянской области, все, кто на FM в эту самую минуту вместе с вами. Заходите. Передавайте привет, и все, с удовольствием читаем.
1: Анекдотер.
0: Тут Андрей начинает тут у нас в группе утреннего шоу с Олями Шоу. Стоит лопата в лучах заката. Встаю я с айпадом, скрылись из кадра. Такая стихотворная история. Оля, а помните школу? За время звучания фразы «Итак, к доске пойдет». Мы успевали получить легкий инфаркт, помолиться. А некоторые даже умудрялись выучить половину заданного на дом. О, да, ну обычно, да, устные уроки, но лично я делал на переменах. Сел, почитал быстро. Чего там в тетрадке? Обычно же по тетрадке, потому что вот я помню, что в учебнике, да я сейчас смотрю своего сына, что в учебниках все равно не тот материал, что дают в тетрадках. В тетрадках дают то, что надо, то, что проще, то, что может попасться в контрольных работах и в заданиях каких-то, да? А в учебниках все так размыто, фиг поймешь. Еще одна школьная история от Ольги. В школе учитель говорит ученикам: «Кто из вас окончательно считает себя тупицей, встаньте!» После долгой паузы поднимается один ученик. Учитель смотрит: «Так ты считаешь себя тупицей?» На что ученик отвечает: «Ну, не совсем, но как-то неловко, что вы стоите один».
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем. Программа «Соломи Шоу» продолжается, друзья. Отвечаю на все ваши вопросы, которые вы пишете. Давайте, заходите, пишите. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Тут Андрей спрашивает, когда приложение снова заработает. Андрей, приложение пока не заработает. Я не только Андрею говорю, но и всем, кто ждет возобновления работы приложения из-за санкций. Но это длинная история. Просто заходите на сайт solifm.ru. Там обновленный абсолютно интерфейс, обновленный сайт, и там очень удобно слушать радио Соль FM, не напрягаясь, несмотря на то, что у вас там iPad, там iPhone, еще что-то. Либо колонка. Вот. Это просто великолепный выход. Либо через Яндекс тоже есть. В Яндекс.Радио очень удобная тема. Вбивайте Соль FM и слушайте радио через Яндекс. Вполне очень... Ну, я, по крайней мере, последнее время в автомобиле Соль FM слушаю именно так. Через Яндекс.Радио просто. Вот и все. Так что мой совет. Приложение пока не ждем. Как и дешевый бензин. Просто миримся с происходящим. Вот и все, да. Так, далее, друзья мои. Анекдоты школьные продолжаются от Ольги в нашей рубрике «Анекдотер». Спрашиваю сегодня дочь, ты в чем пойдешь на 1 сентября? Ответ меня убил. В слезах, сказала дочь. Да, вот как-то так, да. Учитель, те, кто будет учиться на 5,4, попадут в рай, а те, кто на 3,2, в ад. Голос задней парты. А живыми окончить школу шансы есть? Ну вот. Такие шутехи в группе утреннего шоу от Ольги, друзья.
1: Мод дня.
0: Ну давайте в Венгрию. В Венгрии пилот, находясь в состоянии алкогольного подпития, угнал самолет. Пришлось поднимать истребители в воздух. Не, ну, во-первых, пить за рулем нельзя. Во-вторых, пить за рулем самолета уж тем более. В Венгрии пьяный пилот угнал самолет и направился в сторону атомной электростанции. Для того, чтобы предотвратить беду, в воздух подняли два истребителя. Об этом 30 августа сообщил телеграм-канал «База» со ссылкой на местные СМИ. 24 годика, юноша. Молодой человек пробрался на аэродром, сел в легкомоторную Кесну 172 и взял курс на атомную станцию ПАКШ. При этом делать это, понятно, что запрещено. Ну, то есть лететь в сторону атомной станции. Нет, понятно, что и пьяным лететь тоже запрещено, но в сторону атомной станции тем более, и, вероятно, сейчас он по закону получит все, что там причитается по ответственности. Вот так. К счастью, все обошлось. Пилот приземлился в поле, а потом хотел уехать вместе с автомобилистом, который остановился помочь пилоту. Однако сделать это парню не удалось, потому что уже подоспели сотрудники полиции, задержали. Более того, еще и от него, знаете, пахло вот этим легким перегаром, да. Горе-пилот оказался пьяным. Ну все, сейчас, значит, будет привлечен к уголовной или административной ответственности. Здесь в новостях не сообщается, но но меры будут приняты.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Day Today.
1: Так, друзья мои, ну что, разбираемся прямо сейчас с праздничными датами и событиями. Еще раз со всей души поздравляю всех с Днем Знаний. Праздник государственного значения. Сегодня уже президент успел поздравить, я уже акцентировал внимание на основных словах этого самого обращения. Но я так понимаю, что сейчас на всех линейках это самое обращение от президента прозвучит. А вообще праздник не такой на самом деле и старый, как кажется. В 1984 году, 15 июня, был подписан указ, и вот согласно указа Президиума Верховного Совета Советского Союза. И с тех пор традиционно 1 сентября проводят этот самый праздник и поздравляют всех ребят в учебных заведениях. Школьный год начинается, да? А еще со времен Петра I многие гимназии гостеприимно открывали свои двери для учеников в разное время, как правило, середина августа и до октября. При этом в сельской местности приступали к занятиям лишь в декабре, что было связано с активной и порой незаменимой помощью подрастающего поколения в сельскохозяйственных работах. А сейчас все, пожалуйста, все за парты. Как-то так. День любителей сериалов сегодня отмечается, плюсом ко всему. О, сериальчик какой-нибудь. Залипнуть на нем, да, и посмотреть очередную серию или подождать выхода очередного сезона. Я знаю, что многие на этих сериалах сидят. Всемирный день написания писем, неважно каких, но очень приятно. Получите в почтовом формате какое-нибудь письмо или посылку, да, и в формате... непосредственно электронном, да, ну, по электронке обычно вот личные письма не пишут, а вот то, что в переписке этак и приходит, вот это да. Да даже несмотря на то, что вы где-то в мессенджерах и соцсетях общаетесь, иной раз написанное от руки письмо играет свою большую роль по случаю какого-нибудь события, там, Дня Знаний, например. Детям сегодня напишите те самые письма, это любопытно и интересно. День рождения осени, 1 сентября. Осень приходит незаметно, но всегда оставляет какие-то маячки, которые нам так нравятся. Это и листики в траве или на асфальте, или порывы холодного ветерка, то золотое на голубом. И вот сегодня мы так нешумно, приглушенно и таинственно отмечаем этот самый приход и день рождения осени.
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю рассказывать про базовые правила, как выяснить отношения в паре и ничего при этом не потерять, не поссориться. Сегодня уже рассказал в первом часе про то, что не стоит пытаться угадывать мотивы вашего партнера, что надо попробовать поискать решение вместе, а еще, если виноваты, надо уметь просить прощения. Иногда извинения уже сами по себе могут значительно улучшить ситуацию. Любому человеку важно чувствовать, чтобы его услышали и поняли, поэтому признайте свою ответственность, если виноваты. Это не слабость, это нормальная реакция взрослого человека. Но если вы не чувствуете, что поступили неправильно или сказали что-то не то, не просите прощения на всякий случай, иначе все запутается еще больше, и этот конфликт будет возобновляться снова и снова, потому что у вас с вашим партнером будет разное видение ситуации. Впрочем, если предмет спора, по вашему мнению, выеденного яйца не стоит, то можно извиниться и на всякий случай. Вам не сложно, а партнеру, что называется, приятно. Вот еще один лайфхак, еще одно правило, как выяснять отношения в паре и ничего при этом не потерять. Вот. Так, ну что, давайте будем завершать программу.

Счет надежды. Пара прилетела интересных, даже не шуточек, а воспоминаний о школьной жизни в рубрике «Анекдотер». Ну, вот это все. Закрыли тетради, достаем двойные листочки. А сразу, да, где-то откликается, где-то в душе. Или вот это, вот это вот. Задняя парта, я вам не мешаю. Знакомый подход. Друзья, еще раз со всей души поздравляю всех школьников с началом учебного года, школьников, родителей. Давайте правильно подходить.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 1 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 13-15 градусов, вечером до 7-9 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае вынесено 115 предостережений о недопустимости нарушения новых требований закона о защите русского языка. Они вступили в силу в марте. Закон требует использовать русский язык для названий, вывесок, указателей и другой информации. Контролирует исполнение этих требований Роспотребнадзор. Если в вывеске используются названия на русском и иностранном языке, то они должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганы зарегистрированных товарных знаков, остаются без изменений. В этом году летний туристический сезон в Прикамье оказался самым тяжелым за последние 5 лет. Спрос на все туры по Пермскому краю упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов в отрасли, причинами стали сложность с бензином и погодные условия. Из-за обилия осадков на реках образовались дождевые паводки. Например, до критических значений поднялась популярная у туристов Усьва. А из-за ремонта нефтепровода закрылся участок реки Чусовой в районе Камня Гребешок. Также в этом сезоне турклубы сообщали о повышении цен на летние туры на 20% и выше. Повышение стоимости связано с удорожанием логистики, снаряжения, аренды и поднятием цен на продукты питания. По словам представителей туркомпании, прямые расходы на проведение сплавов и путешествий выросли сильно, при этом также сильно упала покупательская способность на 20-30%. В Прикамье 26 августа зарегистрировали 206 браков. Молодожены выбрали для свадеб красивую симметричную дату 26.08.26. Об этом сообщили в Краевом комитете ЗАГС. Торжественные церемонии прошли в 29 муниципалитетах региона. Больше всего браков зарегистрировали в Перми – 76, Соликамске – 16 и Краснокамске – 13. Большинство новобрачных составили молодые люди. 66% женихов и 68% невест были в возрасте от 18 до 34 лет. Для 75% мужчин и 69% женщин этот брак стал первым. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня звезды не рекомендуют сердиться на тех, кто не сможет понять вас правильно или по достоинству оценить идеи. Потребуется некоторое время, чтобы окружающие разобрались в ситуации, убедились, что вы все делаете правильно и нашли верный путь к цели. Лучше не тратить время на споры. А с обсуждением серьезных вопросов лучше не торопиться. Вероятно, небольшие денежные поступления, полезные подарки. Многие сегодня совершат очень удачные покупки. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний

0: как хочешь, дочку, а я сын.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Сегодня мы отправляемся в путешествие по сентябрю, месяцу, где лето еще шепчет воспоминания, а осень уже расставляет свои акценты. Сентябрь — это не просто календарная граница, а целая палитра настроений. От школьных звонков до первых прохладных рассветов, от древних обрядов до космических открытий. В этом выпуске про историю, природу, праздники и неожиданные повороты судьбы. Приготовьтесь удивляться и, возможно, по-новому взглянуть на этот переходный месяц. В студии Лилия Алексеева. Алексеева, все самое интересное про первый осенний месяц расскажу сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Камень справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098986. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

как семья, мы большая. Весь город на одной волне.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Березниках объявили конкурс на строительство комплекса краевой больницы. Площадь нового здания составит 12 тысяч квадратных метров. Новый медицинский объект объединит детскую поликлинику, педиатрический стационар и женскую консультацию. Больничный комплекс построят на улице Льва Толстого, 23А. Он будет рассчитан на 53 койки стационара для педиатрии, новорожденных, интенсивной терапии, дневного пребывания, 15 кабинетов педиатрического приема. В четырехэтажном здании будут физиотерапевтический блок и цифровой рентген-кабинет. Детская поликлиника. Клиника будет рассчитана на 150 посещений в смену. Максимальная цена контракта на строительство больницы составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить строительство больницы до 29 ноября 2028 года. Тем временем в Кунгуре началась реставрация памятника архитектуры федерального значения «Гостиный двор». После получения разрешения госинспекции по охране памятников, подрядная организация приступила к демонтажным работам внутри здания. Специалисты отмечают, что это единственный сохранившийся на Урале старинный торговый двор такого типа. Для восстановления исторического облика фасадов используются архивные фотографии 19 века. Проект реставрации предусматривает масштабные работы по восстановлению здания, ремонт и усиление фундаментов, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи, переустройство чердачного перекрытия, восстановление лепнины и так далее. Здание будет подготовлено для нового общественного пространства. Как сообщает Минстрой, планируется размещение торговых площадок для ярмарок ремесленников, выставочных залов, творческих мастерских. Гостиный двор должен стать новым культурно-туристическим центром Кунгура. Это крупный проект с финансированием более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сентябрь рассказываю сегодня. Название этого месяца происходит от латинского «septem» — «семь». В древнеримском календаре сентябрь был седьмым месяцем года, потому что год начинался с марта. Лишь после реформ Юлия Цезаря начало года перенесли на январь, но названия месяцев сохранились. Так сентябрь остался седьмым по имени, но стал девятым по счету. Любопытный исторический парадокс, который живет в языке до сих пор.
0: Прямо сейчас!

суд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сентябрь рассказываю сегодня. Бабье лето – это не только про теплую погоду, но и про особую оптику осени. В эти дни воздух становится прозрачнее, влажность падает, а дальние пейзажи будто проступают четче. Горизонт кажется ближе, краски насыщеннее. Ученые связывают это с устойчивым антициклоном. Он разгоняет облака и создает идеальные условия для ярких закатов. Интересно, что в разных странах у этого периода свои пейзажи. Этические оттенки. Во Франции его называют летом Святого Мартина, а в немецкоязычных регионах – летом бабушек.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Ты на любимой волне.

0: тела.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Но у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно, а лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3,5 тысячи подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
1: Автонапоминалка.
2: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно присутствие взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
1: За баранкой. Соль FM. Погода.
3: Вторник, 1 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 13-15 градусов. Вечером до 7-9 градусов тепла.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшим объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль-ФМ.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».

0: Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Госдуме выступили за ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников и усиление их правовой защиты. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по охране здоровья. Там отметили, что врачам и фельдшерам необходимо создать более безопасные условия труда и обеспечить им четкое взаимодействие с правоохранительными органами в ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью. За 6 месяцев сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили на соблюдение санитарных норм 573 предприятия общественного питания. 418 заведений работали с нарушениями. По результатам проверок приостановлена деятельность 35 кафе и столовых, были составлены протоколы об административных правонарушениях. Среди наиболее часто встречающихся нарушений – неисправные сети водоснабжения, приемы использования сырья без маркировки и документов, несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов. В Куйдинском округе открыли памятник «Журавли», посвященный землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие и жители округа. Монумент появился по инициативе местных жителей и стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. На церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В матче пятого тура чемпионата второй лиги в группе «Серебро» пермский «Амкар» на своем поле принимал лидера турнира питерский «Зенит-2». Матч получился боевым. Хозяева первыми открыли счет. Отличился Максим Новиков. Гости быстро отыгрались. После перерыва Даниил Усов вновь вывел «Амкар» вперед, но «Зенит-2» вернул равенство на табло. Итог поединка 2-2. После пяти туров питерская команда сохранила лидерство в группе. «Амкар» занимает второе место и отстает на одно очко. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. С вами Лилия Алексеева про сентябрь. Рассказываю сегодня. 1 сентября в России и ряде других стран отмечают День знаний. Традиционное начало учебного года. Эта дата стала официальной в 1984 году. Но сама традиция начинать учебу осенью уходит корнями в церковно-приходские школы, где учебный цикл совпадал с церковным календарем. Сегодня 1 сентября – это не только первый звонок, но и символ новых возможностей для всех возрастов.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сентябрь рассказываю сегодня. Примерно 22-23 сентября наступает осеннее равноденствие. День и ночь становятся почти равны по продолжительности. Это астрономическое событие знаменует официальное начало осени в Северном полушарии. В древности равноденствия были важными календарными вехами. В них видели баланс света и тьмы, переходные моменты, подходящие для ритуалов и подведения итогов.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про сентябрь рассказываю сегодня. Сентябрь – время массовой миграции птиц. Пернатые чувствуют сокращение светового дня и понижение температуры раньше, чем мы замечаем первые заморозки. Они отправляются в дальние путешествия, иногда преодолевая тысячи километров. Например, ласточки летят в Африку, а гуси – в более теплые регионы Европы. Это один из самых впечатляющих примеров природной навигации, которую ученые до сих пор не разгадали.
0: Из Соликамска с юмором.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Форвард.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае обновят автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах. Сейчас в Прикамье действует 142 межмуниципальных автобусных маршрута, которые обслуживают 27 перевозчиков. В прошлом году на всех маршрутах завершили переход на регулируемые тарифы и обеспечили возможность безналичной оплаты проезда. По условиям государственных контрактов автобусы должны быть оборудованы маршрутными указателями, медиапанелями и бегущей строкой, камерами видеонаблюдения, системами аудиоинформирования, кондиционирования и геопозиционирования. В прошлом году началась контрактация перевозчиков на следующий пятилетний период. С 1 января этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Еще 307 единиц транспорта планируют вывести на линии с 1 июня 2027 года. Всего будет обновлено 368 автобусов. Кроме того, в регионе планируют запустить два новых маршрута – Пермь-Юрла и Пермь-Орда. В Чернушке на 75% завершено благоустройство сквера «Черная жемчужина». Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. На территории появятся спортивные и игровые площадки, выходы к воде и смотровые зоны, сцена и фонтан. Также предусмотрена система очистки воды, которая поможет поддерживать состояние городского пруда. Одним из центральных элементов пространства станет цветовой арт-объект «Черная жемчужина». В этом году работы на территориях победителей всероссийского конкурса также продолжаются в Соликамске, Краснокамске, Кудымкаре, Красновишерске и Усолье. Здесь реализуются проекты «Сила соли сквозь столетия», «Парк звездный», «Из юр от мифа к реальности», «Парк бумажников» и «Добро пожаловать в Усолье Строгановское». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про сентябрь рассказываю сегодня. В сентябре традиционно завершали сбор урожая. Убирали зерновые, выкапывали картофель, заготавливали овощи. У славян существовали особые обряды. Последний сноп приносили в дом и ставили под иконой как символ достатка. А позже из него делали ряженое чучело, с которым ходили по соседям, поздравляя с окончанием страды. Эти традиции показывают, как календарь был связан с трудом и циклом жизни. Нередко в честь собранного урожая устраивали общие застолья, где делились хлебом и благодарили землю за ее щедрость.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про сентябрь. Рассказываю сегодня. 4 сентября 1975 года в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что, где, когда». Эта дата стала важной вехой в истории отечественного телевидения. Передача объединила интеллектуальные игры, драматургию и психологию команды. 8 же сентября отмечают Всемирный день грамотности. Он был учрежден в 1966 году, чтобы привлечь внимание к важности умения читать и писать. Сегодня грамотность – это не только базовые навыки, но и способность ориентироваться в информационном потоке.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Лютиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. За хитом. Только на

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Клетки человеческого тела непрерывно делятся, поэтому у многих закрепилось представление, будто весь организм полностью обновляется примерно, раз в 7 лет. Однако с научной точки зрения это утверждение ошибочно, хотя в нем есть действительно рациональное зерно. Клеточные структуры постоянно восстанавливаются и заменяются. Темпы обновления зависят от разновидности клеток и выполняемых ими задач. Например, слизистая оболочка кишечника относится к самым быстро восстанавливающимся тканям. Ее клетки сменяются примерно за 3-5 дней. Полная перестройка костной ткани происходит значительно медленнее и занимает около 10 лет. Большая часть нервных клеток коры больших полушарий нашего мозга не делится и не меняется в течение всей жизни. Клетки хрусталика глаза человека закладываются еще до рождения и практически сохраняются без замены на протяжении всей жизни.
0: Территория фактов. Это радио солиной столицы.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Выбор Ленд, выгода Ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае вынесено 115 предостережений о недопустимости нарушения новых требований закона о защите русского языка. Они вступили в силу в марте. Закон требует использовать русский язык для названий, вывесок, указателей и другой информации. Контролирует исполнение этих требований Роспотребнадзор. Если в вывеске используются названия на русском и иностранном языке, то они должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганы зарегистрированных товарных знаков, остаются без изменений. В этом году летний туристический сезон в Прикамье оказался самым тяжелым за последние 5 лет. Спрос на все туры по Пермскому краю упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов в отрасли, причинами стали сложность с бензином и погодные условия. Из-за обилия осадков на реках образовались дождевые паводки. Например, до критических значений поднялась популярная у туристов Усьва, а из-за ремонта нефтепровода закрылся участок реки Чусовой в районе Камня Гребешок. Также в этом сезоне турклубы сообщали о повышении цен на летние туры на 20% и выше. Повышение стоимости связано с удорожанием логистики, снаряжения, аренды и поднятием цен на продукты питания. По словам представителей туркомпании, прямые расходы на проведение сплавов и путешествий выросли сильно, при этом также сильно упала покупательская способность на 20-30%. В Прикамье 26 августа зарегистрировали 206 браков. Молодожены выбрали для свадеб красивую симметричную дату 26.08.26. Об этом сообщили в Краевом комитете ЗАГС. Торжественные церемонии прошли в 29 муниципалитетах региона. Больше всего браков зарегистрировали в Перми – 76, Соликамске – 16 и Краснокамске – 13. Большинство новобрачных составили молодые люди. 66% женихов и 68% невест были в возрасте от 18 до 34 лет. Для 75% мужчин и 69% женщин этот брак стал первым. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про сентябрь рассказываю сегодня. 15 сентября 1928 года Александр Флеминг впервые выделил пенициллин, первый в мире антибиотик. Открытие произошло случайно. Ученый заметил, что плесень подавляет рост бактерий в чашке Петри. Это событие изменило медицину и спасло миллионы жизней. 21 сентября 1380 года войска князя Дмитрия Донского одержали победу в Куликовской битве. Это сражение стало поворотным моментом в борьбе Руси с ордынским игом. Дата вошла в календарь как День воинской славы России.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про сентябрь рассказываю сегодня. В сентябре световой день заметно сокращается. Каждый день становится короче примерно на 3-4 минуты. К концу месяца продолжительность дня уменьшается на 1,5-2 часа по сравнению с началом. Это изменение влияет и на природу, и на человека. Меняются биологические ритмы, уровень гормонов, а вместе с ними и настроение. Интересно, что именно из-за сокращения светового дня у многих растений запускается подготовка к зиме. Они начинают сбрасывать листву и замедлять рост, словно заранее настраиваясь на долгий период покоя.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про сентябрь рассказываю сегодня. Это один из лучших месяцев для грибников. В лесах появляются опята, рыжики, грузди и белые грибы. Влажность и умеренные температуры создают идеальные условия для роста грибов. Когда в северном полушарии появляются грибы, вместе с ними появляется и особый лесной запах. Этот аромат создает геосмин и другие летучие соединения, которые выделяют актинобактерии в почве. Именно из-за геосмина мы чувствуем тот самый запах осени после дождя. Он настолько характерен, что человеческий нос способен уловить его даже в минимальных концентрациях.
0: Как семья, мы большая.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль-ФМ.
5: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Реклама на весь Пермский.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Березниках объявили конкурс на строительство комплекса краевой больницы. Площадь нового здания составит 12 тысяч квадратных метров. Новый медицинский объект объединит детскую поликлинику, педиатрический стационар и женскую консультацию. Больничный комплекс построят на улице Льва Толстого.

0: Ростова-23А. Он будет рассчитан на 53 койки стационара для педиатрии, новорожденных, интенсивной терапии дневного пребывания, 15 кабинетов педиатрического приема. В четырехэтажном здании будут физиотерапевтический блок и цифровой рентген-кабинет. Детская поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену. Максимальная цена контракта на строительство больницы составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить строительство больницы до 29 ноября 2028 года. Тем временем в Кунгуре началась реставрация памятника архитектуры федерального значения «Гостиный двор». После получения разрешения госинспекции по охране памятников, подрядная организация приступила к демонтажным работам внутри здания. Специалисты отмечают, что это единственный сохранившийся на Урале старинный торговый двор такого типа. Для восстановления исторического облика фасадов используются архивные фотографии XIX века. Проект реставрации предусматривает масштабные работы по восстановлению здания, ремонт и усиление фундаментов, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи, переустройство чердачного перекрытия, восстановление лепнины и так далее. Здание будет подготовлено для нового общественного пространства. Как сообщает Минстрой, планируется размещение торговых площадок для ярмарок ремесленников, выставочных залов, творческих мастерских. Гостиный двор должен стать новым культурно-туристическим центром Кунгура. Это крупный проект с финансированием более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про сентябрь узнаем сегодня подробнее. В телевизионной индустрии сентябрь – традиционное начало нового сезона. Именно в этом месяце выходят премьеры сериалов, обновляются сетки вещания и запускаются новые проекты. Для зрителей это возвращение к привычным ритуалам. Вечер у экрана, обсуждение новых эпизодов и ожидания любимых историй. Телеканалы специально подбирают для сентября наиболее ожидаемые проекты, чтобы вернуть аудиторию после летнего затишья. Именно сентябрьские премьеры задают тренды на весь год, а первые серии становятся поводом для бурных обсуждений в соцсетях и на кухне.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про сентябрь рассказываю сегодня. С наступлением осени город постепенно меняет свой ритм. Люди возвращаются из отпусков, возобновляются культурные события. Кафе обновляют меню, парки окрашиваются в осенние тона. Это время перехода от летней спонтанности к осенним планам, когда повседневность снова обретает структуру. В воздухе витает ощущение новых стартов. Школьники и студенты открывают новые тетради, офисы наполняются деловой суетой, а театры и концертные площадки готовятся к премьере. Даже привычные маршруты начинают ощущаться иначе. В них появляется особая собранность, будто город вместе с жителями настраивается на более размеренный, но насыщенный лад.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97.1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков рассказал о бюджете и стратегии развития челябинского клуба. «Мы решили пойти на некий эксперимент и дать шанс молодежи. У нас нет точных цифр бюджета, которые мы не можем превысить. Если мы увидим на рынке необходимого игрока, то найдем сумму, чтобы его подписать. В течение сезона мы наверняка сможем усилиться. Рассмотрим варианты как на внутреннем, так и на иностранном рынке», — сказал Волков. В прошедшем сезоне «Трактор» занял 6-е место в Восточной конференции фэнбет-чемпионата КХЛ. В плей-офф челябинцы уступили Акбарсу в первом раунде. Полузащитник «Зенита» Вендл из-за травмы пропустит игры чемпионата России против ЦСКА и «Локомотива», об этом сообщил журналист Пабло Оливейра. По данным источника, процесс восстановления 29-летнего бразильца будет продолжительным. Вендл получил травму и был заменен в концовке матча со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ. Покидая поле, он заметно хромал. Полузащитник пропустил матч 6-го тура с «Факелом». Вендл играет за «Зенит» с 2020 года. В сезоне 2026-27 в 6 матчах во всех турнирах он сделал одну результативную передачу. Сербский теннисист Новак Джокович проиграл аргентинцу Мариано Навони в матче первого круга открытого чемпионата США 2026. По данным АТП, 39-летний серб уступил в первом круге турнира «Большого шлема» впервые за 20 лет. В 2006 году он проиграл на старте открытого чемпионата Австралии. Встреча с 25-летним Навони продолжалась 4 часа 40 минут. Это рекордный показатель для Джоковича в его стартовых матчах турниров «Большого шлема». Джокович занимает 5-е место в мировом рейтинге, Навони на 49-м. Монако обыграл Марсель. Матч второго тура Лиги 1 завершился со счетом 2-0. Все два гола хозяев забил нападающий Парис Брунер. Российский полузащитник Манегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, сделал результативную передачу и был заменен на 82-й минуте. Монако возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 6 очками. Команда Филиппа Луиса единственная, которой удалось одержать 2 победы в двух первых турах чемпионата Франции 2026-27. Марсель идет на 8-й строчке с 3 баллами. В следующем туре Монако сыграет на выезде с ПСЖ, а Марсель примет на своем поле Париж. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Писатели и художники вдохновлялись сентябрем как временем тонких, едва уловимых перемен. У Тютчева есть строки о короткой, но дивной поре, где чувствуется и светлая грусть, и восхищение этим мимолетным равновесием. В живописи сентябрь часто передают через приглушенные, но глубокие оттенки. Золотисто-охристые кроны, темную зелень елей, серовато-синее небо. Так художники ловят переходное состояние природы. В разных видах искусства сентябрь становится не просто календарным месяцем, а особым. Эмоциональной палитрой, ожиданием подведения итогов и тихим предвкушением нового. Про сентябрь рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль.ФМ.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбор ленд. Выгода ленд. Джей ленд. А с
3: столице всего этого великолепия Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейла уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейла в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейла по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае обновят автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах. Сейчас в Прикамье действует 142 межмуниципальных автобусных маршрута, которые обслуживают 27 перевозчиков. В прошлом году на всех маршрутах завершили переход на регулируемые тарифы и обеспечили возможность безналичной оплаты проезда. По условиям государственных контрактов автобусы должны быть оборудованы маршрутными указателями, медиапанелями и бегущей строкой, камерами видеонаблюдения, системами аудиоинформирования, кондиционирования, геопозиционирования. В прошлом году началась контрактация перевозчиков на следующий пятилетний период. С 1 января этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Еще 307 единиц транспорта планируют вывести на линии с 1 июня 2027 года. Всего будет обновлено 368 автобусов. Кроме того, в регионе планируют запустить два новых маршрута – Пермь-Юрла и Пермь-Орда. В Чернушке на 75% завершено благоустройство сквера «Черная жемчужина». Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. На территории появятся спортивные и игровые площадки, выходы к воде и смотровые зоны, сцена и фонтан. Также предусмотрена система очистки воды, которая поможет поддерживать состояние городского пруда. Одним из центральных элементов пространства станет цветовой арт-объект «Черная жемчужина». В этом году работы на территориях победителей всероссийского конкурса также продолжаются в Соликамске, Краснокамске, Кудымкаре, Красновишерске и Усолье. Здесь реализуются проекты «Сила соли сквозь столетия», «Парк звездный», «Из юр от мифа к реальности», «Парк бумажников» и «Добро пожаловать в Усолье Строгановское». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

с тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 20. По северу будет пасмурные проливные дожди. Утром до 6 градусов, днем до 15.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае вынесено 115 предостережений о недопустимости нарушения новых требований закона о защите русского языка. Они вступили в силу в марте. Закон требует использовать русский язык для названий, вывесок, указателей и другой информации. Контролирует исполнение этих требований Роспотребнадзор. Если в вывеске используются названия на русском и иностранном языке, то они должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганы зарегистрированных товарных знаков, остаются без изменений. В этом году летний туристический сезон в Прикамье оказался самым тяжелым за последние 5 лет. Спрос на все туры по Пермскому краю упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов в отрасли, причинами стали сложность с бензином и погодные условия. Из-за обилия осадков на реках образовались дождевые паводки. Например, до критических значений поднялась популярная у туристов Усьва. А из-за ремонта нефтепровода закрылся участок реки Чусовой в районе Камня Гребешок. Также в этом сезоне турклубы сообщали о повышении цен на летние туры на 20% и выше. Повышение стоимости связано с удорожанием логистики, снаряжения, аренды и поднятием цен на продукты питания. По словам представителей туркомпании, прямые расходы на проведение сплавов и путешествий выросли сильно, при этом также сильно упала покупательская способность на 20-30%. В Прикамье 26 августа зарегистрировали 206 браков. Молодожены выбрали для свадеб красивую симметричную дату 26.08.26. Об этом сообщили в Краевом комитете ЗАГС. Торжественные церемонии прошли в 29 муниципалитетах региона. Больше всего браков зарегистрировали в Перми – 76, Соликамске – 16 и Краснокамске – 13. Большинство новобрачных составили молодые люди. 66% женихов и 68% невест были в возрасте от 18 до 34 лет. Для 75% мужчин и 69% женщин этот брак стал первым. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно присутствие взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны, осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
0: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 20. По северу будет пасмурные проливные дожди. Утром до 6 градусов, днем до 15. Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Березниках объявили конкурс на строительство комплекса краевой больницы. Площадь нового здания составит 12 тысяч квадратных метров. Новый медицинский объект объединит детскую поликлинику, педиатрический стационар и женскую консультацию. Больничный комплекс построят на улице Льва Толстого, 23А. Он будет рассчитан на 53 койки стационара для педиатрии, новорожденных, интенсивной терапии, дневного пребывания, 15 кабинетов педиатрического приема. В четырехэтажном здании будут физиотерапевтический блок и цифровой рентген-кабинет. Детская поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену. Максимальная цена контракта на строительство больницы составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить строительство больницы до 29 ноября 2028 года. Тем временем в Кунгуре началась реставрация памятника архитектуры федерального значения «Гостиный двор». После получения разрешения госинспекции по охране памятников, подрядная организация приступила к демонтажным работам внутри здания. Специалисты отмечают, что это единственный сохранившийся на Урале старинный торговый двор такого типа. Для восстановления исторического облика фасадов используются архивные фотографии 19 века. Проект реставрации предусматривает масштабные работы по восстановлению здания, ремонт и усиление фундаментов, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи, переустройство чердачного перекрытия, восстановление лепнины и так далее. Здание будет подготовлено для нового общественного пространства. Как сообщает Минстрой, планируется размещение торговых площадок для ярмарок ремесленников, выставочных залов, творческих мастерских. Гостиный двор должен стать новым культурно-туристическим центром Кунгура. Это крупный проект с финансированием более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков рассказал о бюджете и стратегии развития челябинского клуба. «Мы решили пойти на некий эксперимент и дать шанс молодежи. У нас нет точных цифр бюджета, которые мы не можем превысить. Если мы увидим на рынке необходимого игрока, то найдем сумму, чтобы его подписать. В течение сезона мы наверняка сможем усилиться. Рассмотрим варианты как на внутреннем, так и на иностранном рынке», — сказал Волков. В прошедшем сезоне «Трактор» занял 6-е место в Восточной конференции ФНБ-чемпионата КХЛ. В плей-офф челябинцы уступили Акбарсу в первом раунде. Полузащитник «Зенита» Вендл из-за травмы пропустит игры чемпионата России против ЦСКА и «Локомотива», об этом сообщил журналист Пабло Оливейра. По данным источника, процесс восстановления 29-летнего бразильца будет продолжительным. Вендл получил травму и был заменен в концовке матча со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ. Покидая поле, он заметно хромал. Полузащитник пропустил матч 6-го тура с «Факелом». Вендл играет за «Зенит» с 2020 года. В сезоне 2026-27 в 6 матчах во всех турнирах он сделал одну результативную передачу. Сербский теннисист Новак Джокович проиграл аргентинцу Мариано Навони в матче первого круга открытого чемпионата США 2026. По данным АТП, 39-летний серб уступил в первом круге турнира «Большого шлема» впервые за 20 лет. В 2006 году он проиграл на старте открытого чемпионата Австралии. Встреча с 25-летним Навони продолжалась 4 часа 40 минут. Это рекордный показатель для Джоковича в его стартовых матчах турниров «Большого шлема». Джокович занимает 5-е место в мировом рейтинге, Навони на 49-м. Монако обыграл Марсель. Матч второго тура Лиги 1 завершился со счетом 2-0. Все два гола хозяев забил нападающий Парис Брунер. Российский полузащитник Манегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, сделал результативную передачу и был заменен на 82-й минуте. Монако возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 6 очками. Команда Филиппа Луиса – единственная, которой удалось одержать 2 победы в двух первых турах чемпионата Франции 2026-27. Марсель идет на 8-й строчке с 3 баллами. В следующем туре Монако сыграет на выезде с ПСЖ, а Марсель примет на своем поле Париж. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 20. По северу будет пасмурные проливные дожди. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Госдуме выступили за ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников и усиление их правовой защиты. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по охране здоровья. Там отметили, что врачам и фельдшерам необходимо создать более безопасные условия труда и обеспечить им четкое взаимодействие с правоохранительными органами в ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью. За 6 месяцев сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили на соблюдение санитарных норм 573 предприятия общественного питания. 418 заведений работали с нарушениями. По результатам проверок приостановлена деятельность 35 кафе и столовых, были составлены протоколы об административных правонарушениях. Среди наиболее часто встречающихся нарушений – неисправные сети водоснабжения, приемы использования сырья без маркировки и документов, несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов. В Куйдинском округе открыли памятник «Журавли», посвященный землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие и жители округа. Монумент появился по инициативе местных жителей и стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. На церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В матче пятого тура чемпионата второй лиги в группе «Серебро» пермский «Амкар» на своем поле принимал лидера турнира питерский «Зенит-2». Матч получился боевым. Хозяева первыми открыли счет. Отличился Максим Новиков. Гости быстро отыгрались. После перерыва Даниил Усов вновь вывел «Амкар» вперед, но «Зенит-2» вернул равенство на табло. Итог поединка 2-2. После пяти туров питерская команда сохранила лидерство в группе. «Амкар» занимает второе место и отстает на одно очко. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Клетки человеческого тела непрерывно делятся, поэтому у многих закрепилось представление, будто весь организм полностью обновляется примерно, раз в 7 лет. Однако с научной точки зрения это утверждение ошибочно, хотя в нем есть действительно рациональное зерно. Клеточные структуры постоянно восстанавливаются и заменяются. Темпы обновления зависят от разновидности клеток и выполняемых ими задач. Например, слизистая оболочка кишечника относится к самым быстро восстанавливающимся тканям. Ее клетки сменяются примерно за 3-5 дней. Полная перестройка костной ткани происходит значительно медленнее и занимает около 10 лет. Большая часть нервных клеток коры больших полушарий нашего мозга не делится и не меняется в течение всей жизни. Клетки хрусталика глаза человека закладываются еще до рождения и практически сохраняются без замены на протяжении всей жизни.
0: Территория фактов.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 20. По северу будет пасмурные проливные дожди. Утром до 6 градусов, днем до 15.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларцевин, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Соленое радио. Я теперь твою воспоминаю. В Прикамье 21 час. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 20. По северу будет пасмурные проливные дожди. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Нам 10 лет.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что при

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль-ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятаны кровь. Моя

0: Хочешь дочку, а я сын.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой весь.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.